0: Ясно, вообще тоже сизым сана видела, сани.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.